0: Здравствуйте, ты и чай какой, полюбленный страны.
1: Здравствуйте, 3-7-4.